0: время станет мудять. А отлагать и телеятом. Набадя для него нет. Абадя ли ино, кур Мухаммаду Расулайду, о хавадон, о хипон, о дина, нас, о лислам, я лав. Это до дина, мать. Объект пьен мучет, пьен мучет, ведь уса халате его гонка. Халате его гонка, бабу дьяте, урвал, на тапу бах. Зурагину мутака, кара, чари, ругану, суна, гена, хате, я помню. Абадя ли ало, дай, ком, эндер макай, мадину, ком, айфо, ком, эндер макай, мадину, ком,
1: Madina me nana makona lafu, nadar jana lafu.